0: バカ野郎、そんなに死にてえか。
1: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
2: Я готов допустить, что так оно и было.
1: И впредь не возражайте мне.
2: Не буду.
1: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр?
2: Будьте осторожны, будьте осторожны.
1: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставайте.
2: Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
1: Оставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы. Нет, меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельеф, это они нарисованы, да? Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
2: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
1: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему?
3: Отцы, орнаменты носят.
1: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
3: сущности.
1: Сущности и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
2: Ленивы.
1: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
2: Там выше.
1: В ней находилось 111 картин.

0: crying for the shit. Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, да, торшеры. Торшеры Воронихина. Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да.
2: Я
0: вас вошел в моду, стал национальным стилем, ущерб своей самобытности.
1: Вы воевали с Наполеоном,
0: а
1: не с Антипером.
0: А? Что? А? Что это за... Запах какой?
3: Добрый интересно. А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что, вы что за... сюда, в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Ну, здесь, честно говоря, просто
0: отдыхаюсь. А каким
3: образом? Вот такие, вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалина.
1: Олег, это запах формалина.
3: Замечательную картину. Видим, видим.
0: Это наш вопрос, это не здесь запах.
3: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.

Майское утро, рассвет. С реки незаметно ползет, надвигается голубой туман. Ну вот туман розовеет, восходит солнце. И с первыми лучами просыпаются птицы. Их голосами полнится старый бор. Вот защелкал чародей леса соловей, и кажется, будто притихший лес только и ждал его первой трели. Ожило, затрепетало, заговорило каждое деревце. Недаром о соловье говорят, в лесном оркестре он первая скрипка, самая трепетная, самая звонкая и самая нежная. А на вид он скромен и неприметен, маленькой, серенькой, с длинным хвостом и большими, немного грустными глазами.

Весело и звонко поет зяблик, будто бьет в крохотный бубен, да и одет пернатый солдат в праздничный кафтан. А вот имя у него немного грустное – Зяблик. Почему его так назвали? Может быть, потому что перед ненастьем его удалая песня смолкает? Он хохлится, будто зябнет, и тихонько выговаривает. Рюм, рюм, рюм. Люди говорят, зяблик рюмит к дождю.